сегодня я бы хотел в младше стать нормально. Не обращайте внимания. Это просто моя игрушка младше, все не может встать на место. Сегодня я сниму такое чудесное.